ржав кай гамам, айтем рома найман. Сим сарубай машкара, лена яка на гель, гай конич яшавель.